0: осколком дороги вводит обратный отсчет.
1: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Алена Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі і помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць. 22 чэрвеня – самы страшны дзень 1941-га, калі самы раніцы напаў вораг, што разлічваў на сваю хуткую перамогу. 23-га – светлы і радасны для нашай краіны ў 1944-м, калі пачалася беларуская стратэгічная наступальная аперацыя «Багратіён» і «Горад за горадам». Вёска за вёскай ішло поўнае вызваленне. У аперацыі ўдзельнічалі арміі чатырох фронтоў. Першага беларускага камандуючы Канстантін Ракасоўскі, другога беларускага пад камандаваннем Георгія Захарова, трэцяга беларускага камандуючы Іван Чарняхоўскі, першага прабалтыйскага пад камандаваннем Івана Баграмяна, сілы Дняпроўскай ваеннай флатыліі. Агульная колькасць войск да пачатку аперацыі была амаль 2,5 мільёны чалавек. Варта сказаць, што той жа Канстантін Ракасоўскі лічыў аперацыю «Багратіён» вяршыняй палкаводчага мастацтва. Свайго і сваіх сяброў пра гэта расказала яго праўнучка, журналіст Ариадна Ракасоўская.
2: Операция рождалась у костра, там, где сидел Павел Иванович Батов, там, и вот часть операции, которую проводил Первый Белорусский фронт. Там у костра вот эти два удара знаменитых, которых один по болотам. Кто-то из местных жителей сказал, что по этим болотам можно пройти, и что они делали мокроступы и в детстве по ним ходили. То есть это все начиналось, когда Батов сказал, а можешь делать 20 пар таких мокроступов? Он говорит, могу, давай сделаем, попробуем. И вот из этого, из какой-то такой маленькой, да, вещи, мы видим, в общем, цветущую Беларусь. Прекрасные города, Бобруйск, Гомель, о которых я очень много слышала, и которые для меня как бы не чужие, потому что, в общем, я знаю, что мой прадед вложил в них часть своей души.
1: А еще Раядна упэўнена, ён покинул частинку своего сердца у этой операции, тому что яна ему тяжко далася, была шматразова выпакутаванай.
2: Ну, известно, да, что Сталин трижды предлагал ему подумать, и он уже, в общем, прощался с погонами и думал, что в лучшем случае ему доверят командовать армией после этого. Но получилось так, как получилось, но ведь командующий фронтом – это человек, который несет ответственность за все. И в случае провала операции «Багратион», он, который настаивал на этих двух ударах, нес бы, конечно, самую большую ответственность за это. В общем, никто из нас не знает, до какой степени. Да? Вполне возможно, что и жизнью своей он отвечал за нее. Если говорить конкретно об операции «Багратион», у нас, конечно, больше всего помнят именно вот про эту историю в ставке Верховного главнокомандующего, потому что, ну, действительно, на кону было все.
1: Паставіць на кон усё і перамагчы. Вынік таго рашэння і ў далейшым адной з самых бліскучых аперацый часоў вялікай айчыннай – мірная і квітнеючая Беларусь, якая памятае, памятае кожнага. У Светлагорскім раёне адной са стартавых пляцовак аперацыі «Багратіён» знаходзіцца комплекс воінскай славы ў яе гонар. Адкрылі яго 21 чэрвеня 2014-га да 70-годдзя вызвалення Беларусі. Праз 10 гадоў пачалася рэканструкцыя. І ўжо сёлета, 23 чэрвеня, комплекс урачыста адкрыецца, расказвае дырэктар Светлагорскага гісторыка-краязнаўчага музея Георгий Неудах.
3: Реконструкция наша заключается в расширении площадей музейной экспозиции. Также там появится у нас интерактивный тир лазерный. Отдельное место – это площадь воинской славы, на которой будут размещены 9 барельефов событий, именно полесских событий операции «Багратион». Там же у нас будет памятный знак летчикам, участникам операции. И как раз там будет у нас еще музей под открытым небом с военной техникой. Техника будет представлена только военной. Именно та, которая принимала участие в операции «Багратион» в 1944 году.
1: Адчыніць дзверы і музей, у якім гісторыя вызвалення Беларусі і перамогі савецкага народа ў вялікай айчыннай вайне, гонар і памяць. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Музыка твоей души.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. Президент в Аўзенскім районе ознаёміўся с опытом работы предприемства «Белинтерген» и его дачинной структуры «Белинтерген Аграм» у сферы племяной и молочной живёлогадоўлі. Директор предприемства Иван Касым рассказал об тонкостях эффективной працы господарки, а так само об важности выполнения технологичной дисциплины.
2: Изюминка уже в тонкостях. Например, мы используем сперму только для того, чтобы получать больше телочек. У нас 90% рождается телочек. Это очень сильный экономический рычаг. Он финансово очень серьезно нас поддерживает. У нас рост поголовья сейчас идет очень интенсивно, мы не успеваем строить. Вот здесь мы учим, у нас есть центр, работаем с университетом, агротехническим университетом. Их филиал здесь, у нас постоянно люди бывают, облсполком просит обучение проводить, мы проводим здесь они. Вот это очень важно. Вот, например, допустим, по кормлению. Мы взяли такой рацион, который, может быть, не все возьмут. В рационе компоненты все белорусского производства. От шрото мы не используем соевый шрот. Мы исключили, но мы не рекомендуем всем, мы исключили зерновые использовать в рационе. И за счет питательности основного рациона, за счет грубых кормов. 38 литров мы доим, это не так просто, но это реально, и это возможно масштабировать. И многие хозяйства имеют такой результат. Я не хочу сказать, что мы единственные такие. Вот. И в воспроизводстве особенно у нас очень много таких вещей. Мы корову контролируем 365 дней в году. Каждую корову. У нас 6 программ работает на это. И это вот все очень важно, чтобы исполнялось еще. Дисциплина технологическая – это фундамент. Мы не должны об этом говорить. Это должно быть везде. А вот уже тонкие вещи, они дают очень большую экономическую выгоду.
1: Делегации краин СНД, Европы, Азии и Латинской Америки приедут в Брест на международный форум союзной державы «Великая спадщина. Агульная будучиня», который стартует сегодня в Бресте. Он примеркованный до 85-летия початку Великой Айчинной войны. На протягу 3 дней удельники обмеркуют актуальные питания захавания агульной исторической памяти, задачи патриотичного выхования молодого поколения, а так само оборону исторической правды. Откроется форум посяджением молодежной палаты при парламентском сходе Союза Беларуси-России. Мотосезон под контролем столичной дорожной инспекции. Вартовые дороги штодня нагадывают мотоаматорам об необходимости неухильно выполнять потребования правил дорожного руху. Комментарий наместника начальника дорожной инспекции Минска Дениса Ливановича.
3: Во время несения службы сотрудники столичной госавтоинспекции принципиально подходят к выявлению и отстранению от участия в дорожном движении водителей мототранспорта, не имеющих необходимых для этого документов. Дополнительно в целях повышения уровня безопасности на дорогах и снижения аварийности задействуются ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности, с помощью которой сотрудники столичной госавтоинспекции могут выявлять широкий спектр нарушений, в том числе совершаемых водителями мототранспорта.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков. Температура поветра до 29 градусов тепла. У областных центрах удень чакается. У Витебской и Могилеве 24-26, у Гомеле 25-27, у Гродне и Бресте 27-29, у столицы до 27 градусов тепла без опадков.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Президент не з'яўляецца прыхільнікам стварэння буйных гаспадарак і жывёлагадоўчых комплексаў, але калі эканамічна гэта выгадна, то мае месца быць. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў у ходзе рабочай паездкі ва Ўздзенскі раён, дзе дырэктар прадпрыемства «Белінтерген» азнаёміў кіраўніка дзяржавы з гаспадаркай і умовамі гадавання цялят.
2: Я не спецыяліст большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то. Объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть. Вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для, для производства.
3: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
2: Совершенно
3: они расслабляются, когда редко видят начальника.
2: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
3: Так и должно быть. Социальный пакет
2: может, и не должно, но пока деревня наша такая.
3: Да.
2: А мы же хотим и сегодня получать результат.
3: Да.
2: Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы от животных. И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной прилетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Ну, говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это. Но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важные люди и условия и прочее. Жить же здесь надо.
3: Ну да, да.
2: Согласен. Но понимаю, что можем отстать.
1: Новый выведвальный беспилотник «Таладрон» распрацавалі ў дзяржкам ваенпраме. Ён прызначаны для вядзення паветранай разведкі, вымярэння адлегласці да аб'ектаў і высокадакладнага вызначэння іх геаграфічных каардынатаў. Апарат спалучае хуткасць самалёта і зручнасць квадракоптара. Яму не патрэбныя ўзлётная паласа або катапульта. Максімальная хуткасць беспілотніка дасягае 120 км за гадзіну, а працягласць палёту складае не менш за 90 хвілін. Два беларускія клубы ў студзені згуляюць на еўраазіяцкім кубку дружбы па хакеі. Пяты розыгрыш турніру пройдзе ў падмаскоўных Мытішах. Удзел у фінале чатырох з беларускага боку прымуць уладальнік кубка прэзідэнта Жлобінскі «Металург» і віцэ-чэмпіён «Мінскае юнацтва». Па даных Белгідрамета сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебскай Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27, у Гродні і Брэсце 27-29, у сталіцы да 27 градусаў цяпла без ападкаў.
0: Это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности и стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
4: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! Спорт для всех, для каждого, для

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Президент поцікавіўся ў кіраўніка Нацыянальнай акадэміі навук Уладзіміра Каральніка і профільнага міністра Юрыя Горлава, у чым яны бачаць будучыню сельскай гаспадаркі ў нашай краіне. Аб гэтым размова ішла падчас рабочай паездкі Александра Лукашэнкі ва Ўзенскі раён Мінскай вобласці.
2: Это создание племенного ядра и поэтапное распространение наиболее продуктивного поголовья по всей стране. Но для этого должна быть хорошая генетика, для того, чтобы мы определяли маркеры высокой продуктивности и маркеры раннего выбытия, и вот это второе, как бы, должна элиминироваться из старта.
3: Юрий Николаевич, а вы как думаете?
4: Александрович,
3: ядра племенного у тебя нет.
4: У нас ядро есть, создано. У нас 54 племенных сельхозпредприятия, с которыми мы работаем. В том числе вот Белинтерген, Иван Степанович, он тоже входит в этот список. Берем от самых высокопродуктивных коров, бычка, да, и, соответственно, поставляем его на Эльвер.
3: Эти хозяйства и 54 – это бычки,
4: да.
3: Племенные бычки.
4: Да, то есть корову берем от самых выдающихся, высокопродуктивных, не только по продуктивности, по другим качествам.
3: Это
4: я буду докладывать.
3: Это,
4: да.
3: Ну, бычки.
4: Бычка берем, да. Берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. Кстати, эта оценка у нас только в Республике Беларусь на всем постсоветском пространстве. Вот мы ее буквально недавно внедрили в работу. Если раньше мы бычка оценивали 5 лет, то сейчас мы его оцениваем при рождении. Какую продуктивность дочери этого бычка в перспективе дадут. То есть сколько будет молока, прирост, сколько будет прирост по жиру, по белку. У нас это вот ядро, оно создано. Сейчас еще смотрим те сельхозпредприятия, которые стремятся к высокому удою. У нас 74 хозяйства, которые надоели уже свыше 10 тысяч на корову за прошлый год. Мы их подтягиваем в это племенное ядро.
1: Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту ў вёсцы Азярцо Мінскага раёна запрашае сёння на купалле. Мерапрыемства пройдзе з 7 да 10 вечара пад адкрытым небам сярод сапраўдных помнікаў народнага дойлідства. Госці змогуць сплесці вянкі, прайсці купальскім шэсцем пад старажытныя песні, вырабіць абрадавыя лялькі. Наведвальнікам рэкамендуюць выбіраць зручнае адзенне і абутак. Фестывальную валюту славянскага базару выпустили у Бабруйской друкарні. Васильками можно будет расплачиваться амаль як звычайными грошима. Усяго вышло 54 тысячи купюр. Один василек ровный одному рублю, один пялюстак – копейцем. Набыть и скористаться купюрами можно будет с початку фестивалю. Данных Белгидромета сегодня в Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков. Температура по ветру до 29 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебской и Могилеве 24-26, у Гомеле 25-27, у Гродне и Бресте 27-29, у столицы до 27 градусов тепла без опадков.
5: Это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
6: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
5: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
7: Мы говорим вам 4!
8: Да! Да!
5: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
8: Так можно было, да?
5: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность, первоважно без опадков. Температура по ветру до 29 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебской и Могилеве 24-26, у Гомеле 25-27, у Гродне и Бресте 27-29, у столицы до 27 градусов тепла без опадков.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolitsa.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolitsa.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.
1: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз плюс 24. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, тэмпература паветра да плюс 29. У абласных цэнтрах чакаецца: у Віцебску і Магілёве плюс 24-26, у Гомелі 25-27, у Гродні і Брэсце 27-29. У сталіцы да 27 цяпла без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь, быстро, проникновенно.

Ты у дорозе? Радио «Столица» побач. Слухай, любимая. Some days you're the only thing I know.

Тут кожная нота – особная история. Акорды несуть рэха целых поколений. У нас збираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица». Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Алиса ТОП-10. На 9-м месцы The Pretty Reckless. Тейлор Момсен упевнена протягивая вести гурт праз сучасную рок-сцену. When I Wake Up отрымалася вельми атмосферной композицией, где настрой важнейший за худкость. Песня небыто поступово затягивая слухача у свой свет и не отпуская до опошних аккордов. Это еще один доказ того, что The Pretty Reckless выдатно умеют працавать с эмоциями.
1: Номер 9.

0: Открывають першую п'ятерку Five Finger Death Punch. Eye of the Storm – могутный трек про устойливость и здольность заставаться собой нават у самые складаные часы. Гурт давно стал одним из головных представников американского сучасного металла. У песни есть все необходимое – тяжкие рифы, боевый настрой и великий припев. Менавіта так повинна гучать музыка для тех, кто не привык сдаваться.
1: Номер

0: Лица топ-10. Крок до тройки лидеров, и тут Луна. В этой тишине вельми глубокая праца, якая будуется не на хуткости, а на настрої. Вокалистка Лусине створает особливую атмосферу, у якой легко раствориться. Песня примушает заповолиться и прислухаться до уласных думок. Именно вита гэтая шчырасць зарабила ее одной из самых прикметных композиций нашего чарта.
1: Номер 4.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. У профсоюзных санаториях летом плануется оздоровить 34 тысячи человек, заявил наместник директора установы и дирекция по кированию власности Федерации профсоюзов Андрей Каминский. Поводле его слова, санаторий Федерации имеет самую старожитную историю сирот у всех подобных установ, некоторые отзначили 110-годовый юбилей. Традиции, закладенные на этапе зарождения, захавалися и протягиваются. Это и лепшие локации, и высокий уровень процедурного лечения. У Мінску стартаваў чарговы сезон спаборніцтва па баскетболе 3-3. Папярэднія этапы адкрытага чэмпіянату Беларусі і нацыянальнай лігі праходзяць на палова арэне каля сталічнага палаца спорту. Удзел прымаюць 193 каманды з Беларусі, Кітая і Расіі, якія пазмагаюцца за ўзнагароды ў 10 катэгорыях, ад прафесіяналаў да аматараў-юніёраў. Усяго на першым этапе будзе арганізавана 353 матчы на 5 пляцоўках. Пераможцы і прызёры стануць вядомыя восенню. На выходных Державтоинспекция працуе во взмосненном режиме. Нарады дорожно-патрульной службы ориентованы на выявление автоаматоров и мотоциклистов у стане опьянения або без права керования. Комментарий представника Головного управления Державтоинспекции Ганны Банадык.
2: В выходные госавтоинспекция принимает дополнительные меры по профилактике происшествий на дорогах страны. С учетом жаркой погоды усилен контроль на дорогах местного значения и в зонах массового отдыха граждан. Наряды ДПС ориентированы на выявление автолюбителей и мотоциклистов, севших за руль в состоянии опьянения или не имея права управления. Особое внимание предупреждению пресечению нарушений правил велосипедистами и лицами на средствах персональной мобильности. В работе активно используются мотопатрули и возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Сотрудники милиции нацелены на принципиальную оценку действий лиц, допускающих грубые нарушения правил. Водителям важно контролировать свое самочувствие во время движения, управлять транспортом спокойно и аккуратно, соблюдать скоростные ограничения и правила обгона, быть крайне внимательными на пешеходных переходах, не отвлекаться во время движения, обязательно пристегиваться всем в автомобиле. Будьте благоразумны на дороге, берегите себя и окружающих.
1: У Мінску зараз плюс 26. По данных Белгидромета, этой ночью в Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков. Днем местами по краине чекаются краткочасовые дожди и навальницы. У ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветру ночью плюс 11-18, днем от плюс 25 до плюс 33 по заходе Беларуси. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебску и Могилеве плюс 26-28, у Гомелі 27-29, у Гродні 30-32, у Бресті 31-33. У столиці вночі плюс 13-15, у день до плюс 29, переменная облачность без опадкау.
3: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
4: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: красивая в красивом фильме о любви.
1: Радио «Столица».
2: Па данных Белгідрамета, гэтай ноччу ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, днём месцамі па краіне чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 11-18, днём ад плюс 25 да плюс 33 па захадзе Беларусі. У абласных цэнтрах у нядзелю чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 26-28, у Гомелі 27-29, у Гродні 30-32, у Брэсце 31-33. У сталіцы ўначы плюс 13-15, у дзень да плюс 29, пераменная воблачнасць без ападкаў.
3: Самае папулярнае вакальнае шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
3: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске, караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле, караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве, караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске, караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске, караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да!
3: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
3: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
7: ВК, группы, пошук, радиостанция.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
7: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
8: Радио столица. Музыка твоей души.

Быть может, каждый для себя король в своей истории, где каждый сам себе герой, судьбы как на ладони. Никто не гонит, живи посредством, но по качеству. И помни, никогда не предавай мечту. И пусть разбиты колени и на лице ссадины, встречай беду лицом к лицу, не сиди в засаде. Очередь за тобой подталкивает вниз с обрыва, а значит, ты впереди.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 21 година. У студии с выпуском новин Ягор Шевчик. Парламентский форум союзной державы «Великая спадщина. Агульная будучыня» стартовал в Бресте. Падея примеркована до 85-годия початку Великой Айчынной войны. Усенародная память объединила делегации с двух десятков краин. Ключевыми падеями первого дня стали посяджение молодежной палаты при парламентском сходе Союза Беларуси и России и презентация книги «Дорога до мая 1945-го. Нам потребна одна перемога» выдание постоянного комитета союзной державы. Завтра отбудется открытие мемориала «Смуток» у Павну на заходней частцы Брестской крепости. Скульптура гигантского зубра, установленная на трассе М1, теперь выпускает пару из ноздров на постоянной основе, поведомили в Брестском облвыканкаме. Спецэффект демонстрируется раз у годину. Каб туристы могли убачить в этот момент, запущенный специальный сайт zubr1region.by. Таймер показывает, кольки хвилин засталось до наступного выдоху скульптуры. У облвыканкаме так само отзначили, что хутка у белорусского волота з'явится уластное имя. На выходных Державная инспекция працуе ва ўзмоцненым режиме. Правоохранники ориентованы на выявление удельников дорожного руха у стане опьянения або без права кирования. Комментарий представника Головного управления Державной инспекции Ганны Банадек.
2: В выходные госавтоинспекция принимает дополнительные меры по профилактике происшествий на дорогах страны. С учетом жаркой погоды усилен контроль на дорогах местного значения и в зонах массового отдыха граждан. Наряды ДПС ориентированы на выявление автолюбителей и мотоциклистов, севших за руль в состоянии опьянения или не имея права управления. Особое внимание предупреждению пресечению нарушений правил велосипедистами и лицами на средствах персональной мобильности. В работе активно используются мотопатрули и возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Сотрудники милиции нацелены на принципиальную оценку действий лиц, допускающих грубые нарушения правил. Водителям важно контролировать свое самочувствие во время движения, управлять транспортом спокойно и аккуратно, соблюдать скоростные ограничения и правила обгона, быть крайне внимательными на пешеходных переходах, не отвлекаться во время движения, обязательно пристегиваться всем в автомобиле. Будьте благоразумны на дороге, берегите себя и окружающих.
1: По данных Белгидромета, этой ночью в Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков. Днем местами по краине чакаются краткочасовые дожди и навальницы. У ночи и раницей у особных районах слабый туман. Ветер умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветру ночью плюс 11-18, днем от плюс 25 до плюс 33 по заходе Беларуси. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску и Могилеве плюс 26-28, у Гомеле 27-29. У Гродні 30-32, у Бресті 31-33. У столиці уночі плюс 13-15, у день до плюс 29, переменная облачность без опадкау.

лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: На 9-м месцы The Pretty Reckless. Тейлор Момсен упевнена протягивая вести гурт про сучасную рок-сцену. When I Wake Up отрымалася вельми атмосферной композицией, где настрой важнейший за худкость. Песня небыто поступово затягивая слухача у свой свет и не отпуская до опошних аккордов. Это еще один доказ того, что The Pretty Reckless выдатно умеют працавать с эмоциями.
1: Номер 9.

0: Столица ТОП-10. Крок до тройки лидеров, и тут луна. В этой тишине вельми глубокая праца, якая будуется не на хуткости, а на настрої. Вокалистка Лусине створает особливую атмосферу, у якой легко раствориться. Песня примушает заповолиться и прислухаться до уласных думок. Именовито гэтая щирость зарабила ее одной из самых прикметных композиций нашего чарта.
1: Номер 4.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем. Ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй в студотряд.

0: Всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе – сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление, плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты до всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Великая айчынная война. Люди, документы и подеи. Дорогами перамоги.
1: Мае вітанні з вами Алена Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі і помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць. 22 чэрвеня – самы страшны дзень 1941-га, калі самы раніцы напаў вораг, што разлічваў на сваю хуткую перамогу. 23-га – светлы і радасны для нашай краіны ў 1944-м, калі пачалася беларуская стратэгічная наступальная аперацыя «Багратіён» і «Горад за горадам». Вёска за вёскай і ішло поўнае вызваленне. У аперацыі ўдзельнічалі арміі чатырох фронтаў: першага беларускага, камандуючы Канстантін Ракасоўскі, другога беларускага, пад камандаваннем Георгія Захарова, трэцяга беларускага, камандуючы Іван Чарняхоўскі, першага прыбалтыйскага, пад камандаваннем Івана Баграмяна, сілы Дняпроўскай ваеннай флатыліі. Агульная колькасць войск да пачатку аперацыі была амаль 2,5 мільёны чалавек. Варта сказаць, што той жа Канстантін Ракасоўскі лічыў аперацыю «Багратіён» вяршыняй палкаводчага мастацтва, свайго і сваіх сяброў. Пра гэта расказала яго праўнучка, журналіст Ариадна Ракасоўская.
2: Операция рождалась у костра, там, где сидел Павел Иванович Батов, там, и вот часть операции, которую проводил Первый Белорусский фронт. Там у костра вот эти два удара знаменитых, которых один по болотам. Кто-то из местных жителей сказал, что по этим болотам можно пройти, и что они делали макроступы и в детстве по ним ходили. То есть это все начиналось, когда Батов сказал: можешь делать 20 пар таких макроступов? Он говорит: могу. Давай сделаем, попробуем. И вот из этого, из какой-то такой маленькой, да, вещи, мы видим, в общем, цветущую Беларусь. Прекрасные города Бобруйск, Гомель, о которых я очень много слышала, и которые для меня как бы не чужие, потому что, в общем, я знаю, что мой прадед вложил в них часть своей души.
1: А еще Раядна упэўнена, ён покинул частинку своего сердца у этой операции, тому что яна ему тяжко далася, была шматразова выпакутаванай.
2: Ну, известно, да, что Сталин трижды предлагал ему подумать, и он уже, в общем, прощался с погонами и думал, что в лучшем случае ему доверят командовать армией после этого. Оно получилось так, как получилось, но ведь командующий фронтом — это человек, который несет ответственность за все. И в случае провала операции «Багратион», он, который настаивал на этих двух ударах, нес бы, конечно, самую большую ответственность за это. В общем, никто из нас не знает, до какой степени. Да, вполне возможно, что и жизнью своей он отвечал за нее. Если говорить конкретно об операции «Багратион», у нас, конечно, больше всего помнят именно вот про эту историю в ставке Верховного главнокомандующего, потому что, ну, действительно, на кону было все.
1: Паставіць на кон усё і перамагчы. Вынік таго рашэння і ў далейшым адной з самых бліскучых аперацый часоў вялікай айчыннай — мірная і квітнеючая Беларусь, якая памятае, памятае кожнага. У Светлагорскім раёне, адной са стартавых пляцовак аперацыі «Багратіён», знаходзіцца комплекс воінскай славы ў яе гонар. Адкрылі яго 21 чэрвеня 2014-га да 70-годзя вызвалення Беларусі. Праз 10 гадоў пачалася рэканструкцыя. І ўжо сёлета, 23 чэрвеня, комплекс урачыста адкрыецца, расказвае дырэктар Светлагорскага гісторыка-краязнаўчага музея Георгий Неудах.
3: Реконструкция наша заключается в расширении площадей музейной экспозиции. Также там появится у нас интерактивный тир лазерный. Отдельное место – это площадь воинской славы, на которой будут размещены 9 барельефов событий, именно полесских событий операции «Багратион». Там же у нас будет памятный знак летчикам, участникам операции. И как раз там будет у нас еще музей под открытым небом с военной техникой. Техника будет представлена только военной, именно та, которая принимала участие в операции «Багратіён» в 1944 году.
1: Адчыніць дзверы і музей, у якім гісторыя вызвалення Беларусі і перамогі савецкага народа ў вялікай айчыннай вайне, гонар і памяць. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё «Сталіца».
4: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Летит пустота минут снова ко мне навстречу. Тебя не хватает тут и в сердце моем.

0: Слухай, любимая. Столица радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: «Золотые хиты» на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Gypsy woman told my mother, before I was born.

0: Слухай, любимая, столица.
1: Радио столица. Кропка бай.
2: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радио столица. Кропка

0: для тих, хто не спить. Слухай, любимая, столица.
1: Долучайтеся до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.